все проходит. Боже мой, бежи худший. Тяжко верить, что не зводит нехто з нас своих вачей. Боже мой, ну да, навокал. Боже мой, апошній смех. Паляванне ладзіць сокал, паляўнічы недзе збег.

0: жажда його серцем, мишки йому за правдой.
1: Радио «Столица». Музыка твоей души.

0: Великая айчынная вайна. Людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдава, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі Вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць. У лепені 1941-га адбылася гераічная абарона Магілёва. Спецыялісты падзяляюць яе на тры этапы. Першы праходзіў з 3 па 10 ліпеня, расказвае старшы навуковы супрацоўнік музея гісторыі Магілёва Дмітрый Шалкоўскі.
2: Баі вялись не в районе непасредственно города, а на дальних поступах, там где-то еще на окраинах Могилевской области, будем так говорить. А непосредственно, если говорить о боях на подступах к городу, то это вот с 10 июля и по 16 июля. Это вот как раз-таки события, которые произошли здесь, на Буньском поле, во время этого этапа. Ну и третий этап, это по 26 июля, это уже когда город оказался в кольце, а линия фронта отступала дальше и дальше на восток.
1: Атрымліваецца, горад абараняўся 23 дні. Многа гэта ці мала?
2: Долгое время вообще о обороне Могилева знали все хорошо, но первый этап войны, он ведь тогда была традиция, умалчивался. Да, это была героическая страница, но ведь Красная Армия, она отступала. Вот потом уже после обороны Москвы, да, ну а тогда именно, наверное, с этим связано то, что статус

0: статус города-героя Могилев, в общем-то, не получил. И вот, если говорить про события, которые происходили здесь, непосредственно на Буинском поле, то следует отметить, что Могилев оборонял 61-й корпус во главе с Федором Алексеевичем Кропоткиным.
1: Под час обороны города прославилась 172-я стрелковая дивизия на чале с Михаилом Романовым. На Буйницком поле ее подразделение 388-й стрелковый полк, яким командовал Семен Кутепау. Самый тяжкий бой отбылся тут 12 липня 41-го. Должился не меньше за 14 годин, наши подбили 39 одинок ворожей бронетехники.
0: Имеется в виду бронетехника, как танки, так и бронетранспортеры. И вот узнав об этом, в ночь с 13 на 14 июля сюда прибывает писатель и на тот момент журналист Константин Михайлович Симонов и его коллега, фотокорреспондент Павел Артемьевич Трошкин. Именно эти два человека в паре работали здесь, на Буйническом поле. То есть Симонов запечатлел это в тексте, а Трошкин он фотографировал.
1: Яны были на Буйницком поле каля суток, выконывали свои профессийные задачи, занотовывали, занотовывали.
0: Лично Симонов познакомился как с генералом Романовым, так и с полковником Кутепом. Эти люди потом стали прототипами в знаменитом произведении Константина Михайловича «Живые и мертвые», где главный герой Серпилин, он как бы собирательный образ, именно вот Романов и Кутепов являются прототипами этого персонажа.
1: После войны Константин Симонов приезжал в Могилев 5 раз. Бывал и на Буйницком поле, про якое писал: «Я не был солдатом, был всего только корреспондентом, однако у меня есть кавалочек земли, який мне век не забыть – поле под Могилевом. И свой апошній притулок письменник здобыл тут, завещал развеять свой прах над Буйницким полем».
0: Прах развеян. Часто спрашивают, а почему уже камень с памятной табличкой был установлен не на том месте, а около трассы, которая соединяет Могилев и Бобруйск. Но это было сделано специально для того, чтобы все проезжающие мимо могли остановиться и почтить память этого замечательного человека, который воспел события, которые происходили здесь горячим летом 1941 года.
1: Ровно 85 годов тому. До речи, оборона Могилева лягла в основу белорусского фильма «Дняпровский рубеж». Серед інших персонажів у картині є образи воєнного кореспондента і фотокореспондента. Їх імени не названі, але відгадуються Константин Симонов і Павел Трошкін. Покуль усе, до зустрічі.
2: Дорогами перемоги. На радіо «Столиця». Зроблено для тебе. Радіо «Столиця».

0: Реклама на радио столицы.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

0: Бай, добрый вечер!
1: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+» по 13 июля в Минске.
2: Вау!
1: Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
3: Мы говорим вам 4!
2: Да!
1: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
2: Так можно было, да?
1: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Магутные гитарные рифы, натхняльные тексты и нестримная энергия сапраўдных рок-хитов станут вашими спадорожниками на ближайшую годину. Рабите гучней и заставайтесь на хвале радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Золотая коллекция на радио.

0: Реклама на радио «Столица». Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by. Белагропромбанк. Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
1: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. «Столица» ТОП-10. Свежашок.

0: на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+» по 13 июля в Минске.
1: Вау!
0: Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
2: Мы говорим вам 4!
1: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
1: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: Реклама на радио столице. Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by. Белагропромбанк. Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
1: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. На большей части территории короткочасовые дожди, по полночным усходе моцные. У особных районах навальницы с порывистым ветром. Температура по ветра до плюс 26. У областных центрах удень чакается. У Могилеве и Гродня 20-22, у Гомеле и Бресте 21-23, у Витебску 22-24, у столицы до плюс 22, короткочасовый дождь, махчимы навальница.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Радио «Столица». Слухай, любимое.
1: Ослепший старый маг ночью по лесу бродил.

0: Утро крестьянам помогло, солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул: «Хой!»
1: Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Купалле – одно з самых народных свят. Аб гэтым Александр Лукашенко заявіў на галоўнай сцэне рэспубліканскага фестывалю «Александры збірай сяброў». Прэзідэнт звярнуў увагу на традыцыі, якія вызначаюць культурны код беларусаў.
2: Абряды, песні, ремёсла – аснова нашого культурного кода, ключ к пониманию самих себя. Зберігая іх, мы осознаем, што являемся не просто людьми, живущими на одной территории, а народом и нацией. Получаем ответ на важные вопросы: кто я и какого рода. Об этом много размышлял первый наш народный поэт Беларуси Иван Луцевич, который родился в волшебную июльскую ночь и взял себе символичный псевдоним Янка Купала. Купалье – это диалог сквозь глубину веков, беседа с теми, кто был до нас, кто сохранил и передал следующим поколениям все самое ценное – любовь к своей земле, стремление к миру, душевную щедрость и трудолюбие.
1: Асноўны этап уступнай кампаніі стартуе ў вышэйшых навучальных установах Беларусі. Прыём дакументаў на бюджэт працягнецца па 17 ліпеня, на платную форму да 1 жніўня. Уступныя выпрабаванні пройдуць з 18 па 25 ліпеня. Адрозніваюцца даты прыёму дакументаў па асобных спецыяльнасцях сілавога блока і сельскагаспадарчага профілю. За минулые сутки правоохранники заблокировали махчимость платежу у адрес 16 замежных реквизитов. По информации Министерства внутренних справ, в милицию поступило свыше 100 поведомлений об звонках телефонных махляров. Зарегистровано 13 злочинств с использованием информационно-коммуникационных технологий. Затриманы 2 курьера аферистов. У Мінску зараз 19 градусов тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется облачное с проясненнями надворья. На большей части территории короткочасовые дожди. У ночные годины по полночи мощные. Местами навальницы с порывистым ветром. Ночью и раницей в особных районах слабый туман. Ночная температура по ветру 12-18, у день 24-30. У областных центрах завтра в день чакается. У Бресте, Гомеле и Могилеве 25-27, у Гродне 27-29, у Витебску 28-30. У столицы уночи 16-18, у день 26-28 градусов тепла. Короткочасовый дождь, махчима навальница.

0: приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+» по 13 июля в Минске.
1: Вау!
0: Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
2: Мы говорим вам 4!
1: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
1: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Теоретично можно сказать, что Megadeth у текстовым ставлении на альбоме «Pixels But Who's Buying» недалеко дошла от попереднего, першего, тема мать, что однольковая. А лишь мать, что становится ясным, когда зернуть на вокладку. Тут мы бачим картину разбурения у Нью-Йоркского острова Манхэттен, взломанные метромосты, небоскребы, которые разбураются, и на переднем плане будинок Ан с стягами краин свету, которые развиваются и уже знают. Знайомы нам Вік Шылды на продаж. Дарэчы, вокладка ўзнікла з размовы ў абедзены час у клубе Нью-Йорка праз дарогу ад Асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Эліфсон і Майстэйн знаходзіліся там з агентам Эдзі Саммерсам, і яны проста пачалі мазгавы штурм. Да канца размовы ўсе прыйшлі да адной ідэі.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Альбом так само отметный першими клипами Megadeth «Peace Sells, But Who's Buying» был обвешаны одночасово поспяховым с пункта гледжения критики и коммерцийным прорывом, и урэшце ён досягнул платины. Туру подтрымку пластинки стал для гурта марафоном, який был спынены сурьезной размовой у туровым автобусе Эллиса Купера. Запись стал апошней суместной працей Криса Поланда, Гара Самуэльсона, Дэйва Мастейна. Так само еще один интересный факт про трек «Peace Sells, But Spartan» трека долгий час играла перед новинами на MTV.

Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица». И самое главное, что на кроме текстового композиции на «Peace Sells But Who's Buying» выдатно гармонирует одна с одной. Альбом слухается просто на одном дыхании. Музыка становится крыху больше мелодичной, чем на первом диске. У трех треках выкрестовывается акустичная гитара во вступе. Перед нами, мабуть, самый классичный переклад ранних «Megadeth» максимально худкостных, твердых, могутных и у меру мелодичных. На этом развитываюсь до наступного раза и пойду слушать новый рок-альбом, как с вами прожить новую рок-историю.

0: Реклама на радио столицы.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Великая айчынная вайна. Людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдава, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі Вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць. У лепені 1941-га адбылася гераічная абарона Магілёва. Спецыялісты падзяляюць яе на тры этапы. Першы праходзіў з 3 па 10 ліпеня, расказвае старшы навуковы супрацоўнік музея гісторыі Магілёва Дмітрый Шалкоўскі.
2: Баі вялись не в районе непасредственно города, а на дальних поступах, там где-то еще на окраинах Могилевской области, будем так говорить. А непосредственно, если говорить о боях на подступах к городу, то это вот с 10 июля и по 16 июля, это вот как раз-таки события, которые произошли здесь, на Буньском поле, во время этого этапа. Ну и третий этап, это по 26 июля, это уже когда город оказался в кольце, а линия фронта отступала дальше и дальше на восток.
1: Атрымліваецца, горад абараняўся 23 дні. Многа гэта ці мала?
2: Долгое время вообще о обороне Могилева знали все хорошо, но первый этап войны, он ведь тогда была традиция, умалчивался. Да, это была героическая страница, но ведь Красная Армия, она отступала. Вот потом уже после обороны Москвы, да, ну а тогда именно, наверное, с этим связано то, что статус города-героя Могилев, в общем-то, не получил. И вот если говорить про события, которые происходили здесь, непосредственно на Буньском поле, то следует отметить, что Могилев оборонялся от первого корпус во главе с Федором Алексеевичем Кропоткиным.
1: Падчас обороны города прославилась 172-я стрелковая дивизия на чале с Михаилом Романовым. На Буйницком поле ее подразделение 388-й стрелковый полк, яким командовал Семен Кутепау. Самый тяжкий бой отбылся тут 12 липеня 41-го. Должился не меньше за 14 годин. Наши подбили 39 одинок ворожей бронетехники.
2: Имеется в виду бронетехника, как танки, так и бронетранспортеры. И вот узнав об этом, в ночь с 13 на 14 июля сюда прибывает писатель и на тот момент журналист Константин Михайлович Симонов и его коллега, фотокорреспондент Павел Артемьевич Трошкин. Именно эти два человека в паре работали здесь, на Буньском поле. То есть Симонов запечатлел это в тексте, а Трошкин он фотографировал.
1: Яны былі на Буйніцкім полі каля сутак, выконвалі свае прафесійныя задачы, занатоўвалі, фатаграфавалі, фатаграфавалі, занатоўвалі.
2: Лично Симонов познакомился как с генералом Романовым, так и с полковником Кутепом. Эти люди потом стали прототипами в знаменитом произведении Константина Михайловича «Живые и мертвые», где главный герой Серпилин, он как бы собирательный образ, именно вот Романов и Кутепов являются прототипами этого персонажа.
1: Пасля вайны Константин Сімонаў прыязджаў у Магілёў 5 разоў. Бываў і на Буйніцкім полі, пра якое пісаў: «Я не быў салдатам, быў усяго толькі карэспандэнтам, аднак у мяне ёсць кавалачак зямлі, які мне век не забыць. Поле пад Магілёвам». І свой апошні прытулак пісьменнік здабыў тут. Завяшчаў развеяць свой прах над Буйніцкім полем.
2: Прах развеян. Часто спрашивают, а почему уже камень с памятной табличкой был установлен не на том месте, а около трассы, которая соединяет Могилев и Бобруйск. Но это было сделано специально для того, чтобы все проезжающие мимо могли остановиться и почтить память этого замечательного человека, который воспел события, которые происходили здесь горячим летом 1941 года.
1: Ровно 85 годов тому. Дарэчы, оборона Могилева лягла в основу белорусского фильма «Днепровский рубеж». Сярод іншых персонажаў у карціне ёсць вобразы военного корреспондента и фотокорреспондента. Их имены не названы, але отгадываются: Константин Симонов и Павел Трошкин. Пакуль усё, до сустрэчы.
0: Дорогами перамоги на радио «Столица».
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: правовое поле.
1: Прывітанне ўсім у студыі Алла Іванова. На жаль, не ўсе сем'і ўтвараюцца адзін раз і на ўсё жыццё. Існуе тэндэнцыя разводу паміж бацькамі, і каб пры гэтым не парушыць правы і законныя інтарэсы сваіх непаўналетніх дзяцей, бацькі могуць заключыць паміж сабой пісьмовае пагадненне. Такі дакумент уключае пытанні забеспячэння, выхавання, пражывання і некаторыя іншыя, якія тычацца дзіцяці. Дапамагае пазбегнуць судовых спрэчак і падлягае абавязковаму нотарыяльнаму засведчанню. Як скласці і атрымаць пагадненне аб дзецях, расказвае нотарыус Мінскай гарадской нотарыяльнай акругі Святлана Шындар.
2: В первую очередь необходимо обратиться к любому нотариусу в Республике Беларусь за консультацией, при этом оговорив те моменты, которые родители хотят видеть в этом соглашении, нотариус подскажет, поможет, возможно ли прописать все те моменты, которые они добровольно договорились урегулировать путем составления этого соглашения. Для обращения к нотариусу необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Это либо паспорт гражданина Республики Беларусь, биометрический вид на жительство иностранного гражданина в Республике Беларусь, либо сейчас вот у нас идентификационная карта гражданина Республики Беларусь. И очень важно, это документ, подтверждающий родственные отношения с несовершеннолетним ребенком. Таким документом у нас является свидетельство о рождении ребенка, причем нотариусу необходимо обращаться с оригиналом такого документа.
1: Дарэчы, бацькі могуць урэгуляваць узаемныя правы і абавязкі адносна сваіх непаўналетніх дзяцей як у перыяд шлюбу, так і пасля яго скасавання, і нарэшце ў любы час, нават калі яны знаходзяцца ў незарэгістраваным шлюбе. І як паказвае натарыяльная практыка, найчасцей у такіх дакументах яны прапісваюць наступныя умовы.
2: Чаще всего в соглашении о детях указывается, с кем из родителей будет проживать несовершеннолетний ребенок. Это очень удобно, потому что при смене места жительства родителя, с которым находится ребенок, согласие второго для регистрации по новому месту жительства требоваться не будет. То есть достаточно предъявить нотариально удостоверенное соглашение о детях, и ребенка без вопросов зарегистрируют совместно с мамой по новому месту жительства. Это тоже очень удобно, потому что папа часто может быть где-то в отъезде, либо связь часто бывает, что потеряна. И для того, чтобы не обращаться в суд, на этот случай уже есть соглашение о детях, что увлечет сокращение, скажем так, по времени регистрации. Также в соглашении о детях можно определить порядок общения с детьми. И родители у нас по законодательству обязаны участвовать в воспитании своего ребенка. Там прописывается, что по выходным, к примеру, будет находиться у папы, или в летний период тоже будет у папы. По каникулам, да, определить, где ребенок будет находиться. При этом в соглашении о детях также можно прописать вопросы касательно обеспечения материального своего ребенка, либо расходы, связанные с лечением, либо с выездом на оздоровление, либо выезды в лагеря.
1: Пагадненне аб дзецях дзейнічае да паўналецця дзіцяці. Пры неабходнасці ў яго ў любы момант можна ўнесці змяненні па ўзаемнай згодзе.
2: Соглашение может быть в любой момент отменено либо изменено, но при этом должно быть согласие родителей. К примеру, поменялось материальное положение папы. Не может он уже, к примеру, оплачивать путевки, поэтому во избежание судебных каких-то споров в дальнейшем, что он не выполняет свои обязательства по соглашению, они приходят к нотариусу, вносятся изменения в это соглашение, ну и дальше оно исполняется. Также соглашение может быть в любой момент расторгнуто. Естественно, это актуально делать, когда ребенок не достиг еще 18 лет, потому что уже при достижении 18-летнего возраста понятно, что соглашение утрачивает силу, уже все обязательства выполнены. А если бывают моменты, что у нас в соглашении о детях указаны соглашение об уплате алиментов, то есть те денежные средства, которые уплачиваются, и родитель этого не делает, тогда вот уже можно обращаться к нотариусу за совершением исполнительной надписи, ну и взыскание вот этой задолженности. Ну, это редко, кстати, происходит. Все-таки родители, может, более ответственны ввиду того, что вот этот документ был удостоверен.
1: Таким чином, пагадненне аб дзецях, гэта документ, заснаваны на ўзаемнай дамоўленасці бацькоў, выкладзены на паперы, які цалкам задавальняе абодва бакі. Заключэнне яго ў пісьмовай форме з натарыяльным засведчаннем дапаможа пазбегнуць многіх непаразуменняў.
0: Прававое поле. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь. Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.